Давай взрывай, моя базука. Ты моя муза, моя музыка, давай. До мене рухай.